Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Практика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: твое утро на Zephyr FM.
1: Нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Выбрать время – значит сберечь время. А что сделано не своевременно, сделано понапрасну.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
3: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 379-679-77-78.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
5: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
6: Сделано в Беларуси.

0: реклама. Стройка, ремонт, уборка. Удачник поможет. Пылесос Керхер ВД3П Воркшоп со скидкой 15% по 30 сентября. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. Удачник. Скидки до предела.
1: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко встретился с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. К слову, в переговорах также принял участие премьер-министр Александр Турчин. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. В Бобруйском горисполкоме прошло еженедельное оперативное совещание, где рассмотрели работу краеведческого и художественного музеев. 19 сентября любителей мотоциклов, велосипедов и активного отдыха объединит большое спортивное событие – закрытие велосезона традиционным велопробегом. Старт в 10:00 от Вечного огня. В предстоящий эпидемический сезон в Беларуси ожидается одновременная циркуляция 3 вирусов. Сейчас ситуация остается стабильной и контролируемой. «Динамо-шинник» переиграл сахалинских «Акул» в рамках регулярного чемпионата МХЛ со счетом 2-1. Встреча завершилась в овертайме. В 3 предыдущих играх, напомню, «Бобры» также одержали победы. Следующий матч подопечные Евгения Летова сыграют дома 20 сентября в соперниках «Спартак Мах». Бобручан приглашают 20 сентября присоединиться к республиканской экологической акции и провести выходной с пользой для здоровья. В этот день в микрорайоне Киселевичи пройдет легкоатлетический эко-кросс. Принять участие в забеге могут все желающие. В 11 утра начнется регистрация.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 22, влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Радио без тормозов.

0: Доброе утро, Бобруйск.
1: Наибодрейшее, наизамечательнейшее солнечное. Таки разогнали мы тучи руками вчера, когда к обеду.
0: Да.
1: Я уже просто когда думал, на последнем сознании потерял, потому что не помню.
0: Вот солнце наконец-то проступило к нам.
1: Ну что, с вами, как всегда, утро среды. Юлия Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: Самое бодрое, самое утреннейшее шоу 2 в одном. И мы начинаем интереснейшую, как всегда, тему. Ну-ка, Юля, жги.
0: Сегодня поговорим про технологии. Вот, кстати, ты боишься вот этого вот всего.
1: Я уже ничего не боюсь. Я уже смирился. Все. Скоро ИИ нас поработит. Уже даже Илон Маск сказал, все. Нам всем конец. Пора бежать, как в «Терминаторе 2». Скоро захватит
0: мир. А может, и не нужно бежать. Мы сегодня будем разбираться.
1: Так, а бежать-то вообще некуда. На Марс-то еще не слетали. Куда
0: да
1: бежать?
0: Да нормально, там что-то придумаем. Пещеру какую-то там.
1: Луна так вот она, да, за углом.
0: В общем, технологии — это прогресс или слишком быстро мы им доверяем?
1: Сегодня будем разбираться.
0: Да, потому что чем больше автомобиль умеет сам, тем сильнее водитель может снижаться бдительность. Ну, кстати, согласна. Это да, человек знает, что машина умеет тормозить, рулить, поэтому начинает подсознательно перекладывать уже не просто там рули сам, а часть даже ответственности, мне кажется, и своей жизни, ну, безопасность, как минимум, там, здоровье, вот это все. И проблема в том, что в критический момент система может потребовать вмешательства твое, а ты такой там...
1: Спишь.
0: Брилсиков, да.
1: На самом деле, по поводу машин, вот ты знаешь, очень хорошо помню все вот эти вот фильмы в эпоху, там, конца 90-х, начала 2000-х, там, всякие «Красная жара» и «Терминатор», и все, где для нас были какие-то фантастические штуки, просто настолько нереальными, типа там домофона с камерой, еще что-то такое. А сейчас это уже сейчас домофон с камерой уже начинают потихонечку устаревать, они уже становятся неинтересными. Поэтому машины с автопилотами, это в принципе оно уже вот оно, уже в Америке, вот буквально недавно читал новость, в Америке вот эти вот киберкабы, Тесла, такси без руля, без ничего.
0: Да, это не она потом здесь резалась куда-то там?
1: Они периодически что-то путают.
0: Ну вот это вот к этому... Как раз таки я и говорю, что как будто бы рано еще доверять им, как минимум свою жизнь.
1: Как будто бы мы уже доверили.
0: Я нет. Вот, кстати, я даже не хочу такую машину покупать себе. Ну, вот если бы мне говорили, на, Юля, купи, или мы тебе дарим. Я такая, вы мне дарите, а я потом продам.
1: Да, пусть она постоит, да. И куплю себе «Жигули». Итак, самый неприятный момент, когда водитель может не то что не понимать, где заканчиваются возможности системы. Если автомобиль 10 раз идеально затормозил, на 11-й человек уже может решить, что система способна абсолютно на все. И у меня вот тут вопрос. Если технология требует от тебя постоянно быть готовым ее спасать, насколько она вообще автономна и, самое главное, безопасна?
0: Ну, не безопасна она, если нужно... В любом случае нужно это контролировать.
1: У меня есть прекрасный пример. Один из моих друзей, кстати, тоже бобручанин, который сейчас живет где-то там, по-моему, в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе, что такое. И он купил себе в свое время Теслу. Ну, из первых, то есть это было из первых, где был автопилот, и вот он едет, снимает видео, так он сидит правым плечом, облокотившись на сиденье, снимает, но ручка-то руль придерживает все равно, и все мы в комментариях там с друзьями, что ты все-таки не доверяешь? Он говорит, я не с того поколения, чтобы машинам доверять.
0: Кстати, да.
1: Я помню историю с «Терминатором», чем это закончилось, поэтому, говорит, лучше их придерживать все-таки.
0: Ну, вот я думаю, что мы как раз-таки не доверяем, потому что видим какие-то фильмы и так далее, но наши дети, они вот такие уже будут. Да, что-то такого. Ты что боишься? Там папа, ну ты старый.
1: Да. Но на самом деле страшно в этой ситуации не то, что там они могут или не могут, искусственный интеллект, а самое страшное, что постепенно у нас начинают функции атрофироваться у организма. Мы начинаем отдавать это все технологиям, и все. И, ну, то есть, вплоть до того, что тупеть потихонечку.
0: Ну, в общем, об этом будем разговаривать. Ну, а пока в ближайшее время поговорим еще про гороскопчик.
1: Конечно, интересных фактов вам немножечко набросаем. Поэтому никуда не переключайтесь. Оставайтесь с нами на Zephyr FM.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик на сегодня сейчас вам расскажем. Овны, сегодня неудача другого человека может неожиданно открыть для вас дорогу, которая раньше была закрыта. Ну или обрадовать, да, если вы плохой человек.
2: Тельцы, не отказывайтесь от неожиданного приглашения. Оно может привести вас к знакомству, которого давно не хватало.
1: Близнецы, вот вам сегодня могут сделать предложение, от которого захочется отказаться сразу. Но позже вы поймете, что стоило все-таки задуматься.
2: Раки, человек, которого вы давно перестали ждать, сегодня может напомнить о себе совершенно неожиданным способом.
1: Львы, сегодня вас могут похвалить за то, что вы сами считаете обычной мелочью, и именно это признание окажется важным.
2: Девы, проверьте сегодня документы, чеки и договоренности. Маленькая деталь способна сэкономить вам и деньги, и нервы.
1: Весы, сегодня вам захочется изменить привычный сценарий, и даже небольшая перемена может неожиданно улучшить весь день.
2: Скорпионы, чужой нет сегодня сначала может вас немного огорчить, а потом подтолкнуть к варианту гораздо интереснее первого.
1: Стрельцы, не пытайтесь сегодня все сделать самостоятельно. Чужая помощь может превратить большую проблему в довольно простую задачу.
2: Козероги, сегодня стоит попробовать новый подход к старой проблеме. Решение окажется ближе, чем вы думаете.
1: Водолей, старая идея, которую вы когда-то забросили, сегодня неожиданно может снова оказаться актуальной.
2: Рыбы, сегодня в любви стоит рискнуть и сделать первый шаг, а вот с финансами лучше не поддаваться на слишком заманчивые обещания.
1: Ой, да и с любовью тоже не рискуйте, оно вам не надо.
2: Неправда, надо.
1: А мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку.

0: Реклама.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
4: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки.

0: сделано в Беларуси.
1: Когда наступит осень, ты до меня дотронься, земля всех нас подбросит, и мы к солнцу прикоснемся. Когда наступит осень, ты до меня дотронься, земля всех нас уносит.

ты до меня дотронься. Земля всех нас подбросит, и мы к солнцу прикоснемся. Когда наступит осень, ты до меня дотронься. Земля всех нас уносит, не бойся.

0: Ну что ж, набросаем вам еще немножечко вещей из мира новых технологий, да? Итак, умная камера может быть полезнее обычной камеры именно потому, что она умеет распознавать происходящее. Но получается парадокс. Чем умнее камера, тем больше информации она способна обработать о том, что происходит в доме. Хотя люди часто переживают из-за камеры. Получается, мы готовы доверять технике ровно до тех пор, пока не начинаем понимать, что именно она о нас знает
1: ну,
0: все.
1: Ну, кстати, собственно. Да. Ну, а я не знаю, их можно вообще взломать и смотреть, вот что не только...
0: Если она подключена к интернету, а, как правило, умная камера подключена к интернету, чтобы там в случае пожара или что-то вызвать, ну, все, считай, все, тебе вся твоя жизнь в интернете.
1: Ой, да пусть смотрят, там вообще ничего интересного, может, мне даже помогут.
0: Пока, а вдруг ты захочешь что-нибудь интересное сделать на камеру? Кто знает.
1: Ну, да. Всякое бывает. Умный дом способен сделать человека менее самостоятельным в самых обычных вещах. Свет, температура, музыка, шторы, ну, в общем, безопасность вот даже управляется тоже автоматически. И постепенно тоже возникает вопрос, а нужно ли нам вот контролировать все самим и безопасно ли полагаться только на технику?
0: Да, ты знаешь, я буквально недавно посмотрел один фильм, тоже там про что-то типа наподобие Алисы, но типа это же не Алиса, как бы, а там какая-то Лариса.
1: А, да-да-да-да-да.
0: И как она там управляла всем домом и закрывала двери, там, это такое из серии хоррора такого. Ну, ты знаешь, начинаешь задумываться, потому что когда твоим домом управляет машина, это немножечко не совсем. Была реклама, кстати, тоже, когда чувак пошел, сделал себе зубы или еще что-то, у него был заморожен рот, он начал что-то говорить, она его не начала неправильно понимать, включать дорожку беговую быстрее вместо тише, жару там. Ну, в общем, да, такое себе. Как будто бы... нужно задуматься, что не нужно совсем атрофировать свои мозги. Роботы начинают выполнять все больше действий, которые раньше считались обычной домашней работой. И это, с одной стороны, удобно, но правда ли, что если человек перестает делать какое-то действие годами, он одновременно перестает обладать навыком его выполнения? Ты знаешь, меня не покидает мысль, что все-таки, как гласит теория Дарвина, нас из обезьян сделал труд людей, да? Угу. Как бы мы снова в каменный век не вернулись такими темпами.
1: Слушай, ну не знаю, ну у нас есть давно у всех стиральная машина. Но это же не означает, что мы стирать не умеем. Ну я так вот думаю.
0: А ты когда давно пробовала руками стирать?
1: Ты знаешь что, у меня есть одна зимняя куртка, ее приходится стирать руками, потому что на ней следы постоянно остаются.
0: Если бы не твоя зимняя куртка.
1: Она спасает меня просто.
0: Просто захватил бы твой разум. Стиральная машина бы просто поработила бы тебя.
1: Такая, так, а теперь скажи, как ты меня любишь.
0: Раба, иди сюда. Кто ты без меня? Грязная свинюшка.
1: Ну что ж, самое смешное, мы можем гораздо сильнее доверять роботу, потому что он физически маленький и безобидный, так говорят психологи. Ага. Человеку вот проще не воспринимать пылесос как компьютер, который что-то анализирует. Ну, а если больше... Ну да, кстати, если он меньше, мы не боимся. Ну, допустим, да, тот же робот-пылесос, нормально. А вот если он будет выше тебя, больше тебя в 3 раза, ну как будто бы ты уже будешь говорить там «Константин», а не «Костик».
0: Итак, современный робот может принять решение, которое выглядит человеку странным, потому что он руководствуется данными, а не человеческой логикой. И возникает вечная дилемма. Если машина сделает не так, как сделал бы я, зачем она вообще нужна? Просто похвастаться и показать что-то, что ты крутой, или мы согласны на любого помощника в быту, только чтобы робота была, чтобы работа была сделана.
1: Ну, конечно, чтобы работа была сделана.
0: По сути, перед кем хвастаться, да?
1: Слушай, а дети? Ну, ты же там скажешь, помой посуду. Там уже как помоют, так и помоют.
0: Зачем? Опять же, есть посудомоечная машина.
1: Ну, не у всех, ну ты придумал, не у всех.
0: Ну, я думаю, что прежде чем покупать робота, попробуйте сначала посудомоечную машину.
1: Не, ну ты видел, как они готовят эти роботы? Лучше, конечно. Конечно, посудомоечная, а то всю посуду.
0: Ну,
1: там...
0: ты знаешь, я недавно видел еще и видео, как создали какого-то военного робота. Ну, такое себе, ты знаешь, он как будто бы как человек. Поэтому, ну, стремительно технологии развиваются, и поэтому очень,
1: ну да,
0: очень
1: слушай,
0: это все
1: будет
0: такое.
1: Такое же, что люди в роботов будут влюбляться. Я люблю тебя.
0: Ну, нужна какая-нибудь романтическая музыка на Зефир FM.
2: Включайся.

0: Почувствует, не переживай.
1: Да.
0: Что, а мы вам посоветуем, что сегодня сделать, прям вот не откладывая, да?
1: Потому что мы иногда ждем какого-то особенного дня, чтобы что-то изменить. Там понедельник, новый месяц, а потом этот особенный день так и не наступает. Поэтому мы вас решили подтолкнуть к этому действию небольшому.
0: Да, сегодня тот самый день, среда, 16.08, что называется. Итак, сделай 9-е. Что-нибудь в один... А, 9 уже, да? А я до 08 ждал. Итак, сделайте что-нибудь в одиночестве. Выпейте кофе, сходите в магазин, прогуляйтесь. Умение спокойно проводить время с собой тоже навык. Я, кстати, вот мне вот как-то грустновато одному.
1: Да?
0: На самом деле.
1: Ну почему? Иногда же можно... Неужели тебе вообще не хочется побыть наедине? Мне вот иногда кайфово.
0: Ну, мне хочется, но потом я что-то как-то начинаю загружаться.
1: А ты не загружайся, ты просто ходи.
0: Разгружайся.
1: Сегодня сделайте что-нибудь, чего вы немного боитесь. Вот позвоните, выступите где-нибудь. Так, ну это уже страшно, выступить прям. Да, предложите идею, познакомьтесь. Ну, это уже нормально. Небольшой страх часто находится прямо вот рядом с ростом.
0: Ну, кстати, да. Кстати, есть такое. Простите себе одну старую ошибку. Вы уже получили за нее опыт. Возможно, наказание давно перестало быть полезным. Ну, это, кстати, да. Все в нашей жизни или учение, или опыт. Поэтому не нужно себя корить за то или иное. Если бы мы когда-то вот так или вот так не сделали, то мы бы не были бы теми людьми, которыми мы являемся.
1: Да. Составьте список из 5 вещей, которые хотите попробовать. Не обязательно выполнять их сейчас. Иногда сначала нужен конкретный список.
0: Угу. Да, как вариант. Причем, что? Сегодня попробуйте не жаловаться целый час. Не запрещайте себе замечать проблемы. Просто пробуйте час не озвучивать каждую из них. Вот
1: Господи,
0: так вот.
1: Не, ну это очень скучные люди, которые жалуются каждый час. Ну что ж, сделайте маленький подарок без повода. Шоколадка, кофе, цветок или даже записка. Неожиданные знаки внимания часто запоминаются сильнее праздничных. Вот
0: самому так. Себе записал написку. Ты такой красавчик сегодня. Ну, просто молодец.
1: Слушай, ну это полезно даже для себя, потому что, ну, у некоторых людей самооценка практически там ниже нуля.
0: Ну да, да.
1: А так поэтому... я красивый. Надо, чтобы все так повторили. Ну-ка, я красивый.
0: Я красивый, я молодец. Ну что, мы двигаемся дальше и слушаем хорошую музыку. Zephyr.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс.
2: Счастливая.
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Сим-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
5: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком.
3: Телефон рекламной службы 8044 550

0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля. За 100 российских дают 3,60 белорусских. Реальные располагаемые денежные доходы белорусов за 7 месяцев 2026 выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следует из данных Белстата, это происходит в основном благодаря повышению зарплат. Доля разных трансфертов за 7 месяцев составила 22%. Доходов от предпринимательской деятельности – 6,7%. Рентабельность реализованной продукции, работ и услуг в Беларуси по итогам 7 месяцев 2026 составила 8,1%, а рентабельность продаж – 6,7%. Такие данные опубликовал Белстат. Это на 0,2% превышает уровень на конец мая и июня. Дебиторская задолженность на 1 августа составила 107,7 миллиарда рублей. США разморозят застрявшие в Ситибанке деньги Беларуси. Спецпосланник США Джон Коул анонсировал, что эти средства, 44 миллиона долларов, вернут. Белорусской стороне сообщат, как только получат конкретный ответ от банка. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,49, за 100 российских дают 3,60 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 52 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 106 долларов 70 центов за баррель.
0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный, порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 99%. Атмосферное давление 762 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM.
0: Так звучит город.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Ну что ж, 9.05 на наших часах. С вами все так же Юль Гладкова.
1: И все так же Рома Вакс.
0: И мы продолжаем рассказывать про всяческие новые штучки в технологиях.
1: Разбираться вообще, надо нам это или нет. Ну, в общем, искусственный интеллект уже способен выбирать человеку фильмы, музыку, товары, да, в принципе, все. Алгоритм может хорошо угадывать, что вам нравится, потому что анализирует прошлое поведение. И получается странная вот такая ситуация. Технология помогает нам выбирать, но в то же время, может сузить нам количество выбора, не показать нам все.
0: Ну да, да.
1: И вот проблема ли это? Я, например, думаю, что нет. Ну вот если я не люблю, допустим, научную фантастику фильмы, ну для чего мне их показывать?
0: А если вдруг ты посмотришь какой-нибудь интересный фильм и захочешь любить?
1: Ну если я прям захочу, я так скажу, найди мне это.
0: Ага.
1: Поэтому я думаю, что вот это, ну нормально.
0: Ну, не знаю, я думаю, я всегда за то, чтобы познавать что-то новое.
1: Ну, 50 часов просто листать название фильмов, да, да, в поиске находиться. Ну, такое себе.
0: Ну что, еще говорят, что искусственный интеллект способен уверенно дать неправильный ответ. Самая опасная особенность не в том, что он ошибается, а в том, что ошибка может звучать очень убедительно. Чем приятнее и увереннее выглядит ответ искусственного интеллекта, тем труднее человеку понять, где заканчивается знание и начинается предположение. И несмотря на все, что это мы все равно каждый раз им пользуемся. Почему? Говорит ли это о нашей лени? Однозначно.
1: Да. Я вообще-то видела эти рилсики, где там к чату GPT обращаются по поводу розетку почините, и он такой: да, ты был прав, не нужно было там вставлять что-то, да, соединять.
0: Это обе
1: контакты.
0: Фазы, да,
1: 100%. А там уже просто человек такой лежит без сознания.
0: Да, поэтому с искусственным интеллектом как минимум пока нужно быть осторожным и внимательным. Ну, с чем точно не нужно быть осторожным, это с нашей музыкой, она всегда у нас хорошая. Поэтому поехали.

0: Ну что ж, немножечко примет мы вам сейчас расскажем. Итак, что же сегодня в народном календаре у нас?
1: Во-первых, 16 сентября – день домны добродетельной. Вот так. Mm-hmm. В этот день принято избавляться от старого хлама и наводить порядок перед осенью. Ну, отлично, можно сегодня вот поработать, почему бы и нет. В этот день можно развешивать старые лапти вокруг дома, на заборах, в общем, хозяйственных постройках. Верили, что так можно защитить себя от сглаза. Слушай, ну если бы я такое сделала, мои соседи бы подумали, что я нуждаюсь в помощи.
0: Лапти до сих пор носят? Давайте скинемся, купим вместе сапоги. Ну что, сегодня по народным поверьям можно делать. Выбрасывать ненужные и сломанные вещи. Считалось, что это так, из дома уходит все плохое. Отдавать хорошее, но ненужные вещи другим, а не просто выбрасывать, это считалось добрым делом. Вот и вот.
1: Также не советовали вот, собственно, скупиться и отказывать в помощи. Особенно, если вещь тебе уже не нужна, а другому пригодится. Не стоило устраивать ссоры во время уборки. Ну, а какая, как это уборка без ссоры? Это же классика. День должен, в общем, проходить спокойно, чтобы вместе со старым хламом не вынести из дома мир. Вот так, друзья, не ссоримся сегодня.
0: Ну, а что по погоде? Красный закат к скорым холодам или заморозкам. Ну, а дождь после обеда к затяжному не Настю. Ну, вроде как ни того, ни другого у нас не предполагается. Поэтому...
1: Да, мы в лучшее всегда верим и притягиваем лучшее. Почему? Да потому что, во-первых, мы самое сладкое радио страны, а во-вторых, самое позитивное.
0: Да еще и веселое. Поэтому никуда не уходите. Оставайтесь с нами на 95.4.

0: Итак, а мы продолжаем. Расскажем вам немножечко новостей с нашей прекрасной родины.
1: Итак, 17 сентября в Бобруйске состоится масштабный молодежно-патриотический концерт, посвященный Дню народного единства. О! Праздничная программа начнется в 19:00 на площади, собственно, на площади Ленина.
0: Ура! Праздники мы любим, концерты мы любим.
1: Да, кстати, что у нас там ждет? Яркий, конечно же, насыщенный вечер, интересные спикеры, зрелищные творческие номера, любимая музыка и особая атмосфера единства и сплоченности. Поэтому обязательно приходите, будет очень круто.
0: Ура, друзья. Итак, ну, у меня другая новость. Национальный банк Республики Беларусь запускает ежегодный конкурс на лучшую научную работу по экономической тематике, в котором могут принять участие студенты и магистранты как индивидуально, так и в составе творческих коллективов. Проект пройдет в три этапа. Прием конкурсных материалов, экспертная оценка и очная защита работ финалистами. Победители получат денежные премии в размере 2000 рублей за первое место, 1500 за второе и 1000 за третье. А остальным финалистам выплатят по 500 рублей. Кроме того, все участники финального этапа получат возможность пройти производственную или преддипломную практику в Нацбанке.
1: Ой, класс.
0: Слушай, это ли не повод взяться? Так
1: за
0: сказать.
1: Ум.
0: Да.
1: Ну что, плохая новость такая.
0: Так.
1: Итак, мошенники снова придумали схему для обмана.
0: Плохая, но традиционная.
1: Да, так можно сказать. Но уже теперь с государственными выплатами.
0: Так.
1: Ты понимаешь, что постоянно что-то новое придумывают. Вот 100% искусственный интеллект подсказывает.
0: Однозначно. И ты говоришь, хорошо, хорошо, вот тебе и хорошо.
1: Да. Аферисты создают сайты, которые выглядят как настоящие интернет-сервисы государственных органов или уже даже новостных изданий. Ты представляешь, на них предлагают оформить якобы положенную всем выплату и просят заполнить анкету.
0: Угу.
1: После этого человеку звонит якобы менеджер и пытается выманить деньги. И, ну, как бы больше всего меня удивляет то, что люди даже скан паспорта свой отправляют. Ты представляешь?
0: Ну, тут иди не поверь, слушай, ну.
1: Да. Ну, в общем, уже 360 таких вот сайтов обнаружили. Конечно же, сразу их деактивировали, так сказать. Но все же гражданам советуют не доверять подобным предложениям. Не переходите по подозрительным ссылкам. Не называйте, не вводите личные банковские данные. Информацию о выплатах лучше проверять на официальных ресурсах, друзья.
0: Ну, благо наши сотрудники действуют оперативно и вот блокируют такие вот всяческие мошеннические
1: это
0: схемы.
1: Да.
0: Итак, минская кофейня запустила необычную, даже добрую акцию. На стаканчиках для напитков бариста наклеил собственные послания. Фото питомцев, которым очень нужен дом. Главная идея — познакомить гостя с приютом, где сейчас живут собаки, а возможно помочь кому-нибудь найти того самого друга. Механика простая. На каждом стаканчике разместили фото, кличку собаки и небольшое сообщение. Дальше гость может отсканировать QR-код, перейти в аккаунт приюта. Часть средств продажи напитков в добрых стаканчиках также направится для помощи животным. Ну, а по словам управляющего кофейни, акция точно продлится до конца сентября, но найти кофейню можно на втором этаже ТРЦ «Титан». Ну, круто.
1: Классно,
0: круто,
1: да,
0: это очень
1: же
0: прикольная
1: надо
0: инициатива.
1: Надо поехать в Минск попить кофе.
0: Да, как минимум. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Впереди нас пятиминуточка этикета, поэтому никуда не уходите, у нас интересно.
2: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, буквально на 5 минут отправляемся на Ямайку. Ямайку. Итак, старших принято на Ямайке называть особенно уважительно. Обращение по имени к человеку значительно старше себя может звучать слишком фамильярно. Используются формы вроде мистер или мисс плюс имя. Уважение к старшим в ямайской культуре традиционно очень важно.
1: Да это в любой культуре важно, я считаю.
0: Да. Ну, кстати, вот в англичане все, друг другу всегда на «ты».
1: Да.
0: А на «вы» они только Бога называют. Вот, да.
1: Ого, не знала. Ну что ж.
0: Да.
1: Купальник практически только для пляжа. То, что совершенно нормально на курорте, может выглядеть неприлично в городе, магазине или ресторане. Поэтому, собственно, ну действительно, нужно это понимать, где ты находишься.
0: Ну, однозначно. Итак, в церковь принято наряжаться, даже если вы просто турист и хотите посмотреть службу. Пляжная одежда там неуместна, естественно. Плечи и колени желательно закрыть. Для многих ямайцев воскресный поход в церковь – важная социальная часть жизни.
1: Ну и комплимент повару за столом – практически отдельная социальная обязанность. В ямайской культуре еда очень социальная, и принято говорить «спасибо повару».
0: Вот так. Шутка о внешности не обязательно является оскорблением. Ямайцы могут довольно прямо комментировать внешность собеседника, например, прическу, рост или особенности лица. В местном общении такая прямота иногда воспринимается гораздо спокойней, чем в более формальных культурах. Вот так вот. Поэтому что? Все на Ямайку! И двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку, новости, и в следующем часу мы обязательно вернемся.
2: Сделано в Беларуси!

роскошью манит пусть глянцевый.

0: акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси появился новый электрокроссовер Geely EX5+. Он создан, чтобы развеять страхи перед электрокарами. Запас хода достигает 550 километров. Этого хватит и на город, и на поездку за его пределы. Электромотор на 218 лошадиных сил разгоняет авто до сотни всего за 7,6 секунды. В топовой версии панорамная крыша, массаж и вентиляция сидений. Аудиосистема с 16 динамиками. Стоимость от 68 до 84 тысяч рублей. Доступно 5 цветов кузова.
1: Про машины для людей.
2: На АвтоВАЗе готовят к серии кроссовер «Лада Азимут». На опытном производстве уже собраны сотни предсерийных машин. Для отладки конвейера одновременно выпустили до 60 автомобилей. Серийный выпуск стартует в сентябре. До конца 2026 года соберут несколько тысяч авто. В 2027 году объемы планируют нарастить до десятков тысяч машин. На старте модель получит атмосферные моторы 1,6 литра на 120 лошадиных сил и 1,8 литра на 135 лошадиных сил. Позже добавят турбомотор на 150 лошадиных сил с автоматом. Особенности новинки – электрический обогрев передних боковых стекол. Производитель называет его первым в мире.
1: Дай газу!
2: Mercedes запатентовал технологию для плавающего G-класс. Электрический гелик может стать настоящей амфибией. В колесных арках разместят съемные элементы плавучести. Это надувные модули либо блоки из пенополиуретана. 4 электромотора помогут держать курс и выйти на берег. Элементы будут храниться в нише запасного колеса. Накачивать их планируют штатным компрессором.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: В Бобруйске 10 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Сенаторы накануне приняли ряд организационных решений, наметив планы на новый законодательный сезон. Предстоит рассмотреть бюджет страны и фонда соцзащиты на 2027, изменения в налоговый кодекс, документ о национальной цифровой валюте. Важным направлением остается работа с населением.
0: Город.
1: 17 сентября в 19:00 на площади Ленина начнется большой молодежно-патриотический концерт, посвященный Дню народного единства. В программе лучшие творческие номера, выступления спикеров, любимые хиты и особая атмосфера сплоченности. Подробности в телеграм-канале «Говорит» и показывает Бобруйск.
0: В мире.
1: 607 иностранных туристов из 34 стран до сих пор числятся пропавшими без вести после наводнения, которое обрушилось на Непал в конце августа. Ранее сообщалось о 1396 погибших. В конце лета, напомню, на севере страны произошел мощный паводок, который был вызван сходом лавины на границе с Китаем.
0: Вот это да!
1: Американские стартаперы смогли сгенерировать дождь с помощью дронов. Накапало примерно 72 миллиона литров воды. Эксперимент прошел на Аляске, где с помощью летательных аппаратов и йодида серебра воздействовали на облака. К слову, климатологи подчеркивают, такой засев сам по себе не способен компенсировать последствия изменения климата и продолжительной мегазасухи. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 22, влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Этот воздух, как ватагу стоит, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, это летнее платье.

0: Ну что ж, вы тоже не стойте, танцуйте. Танец всегда помогает поднять настроение. Ну и, конечно, радио Зефир ФМ. И с вами, как всегда, Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: Ну что, мы рассказываем сегодня про искусственный интеллект и всяческие технологии, которые ворвались просто последние годы в нашей жизни. Итак, удобство почти всегда имеет цену, просто мы не всегда сразу понимаем, что именно платим. Иногда это деньги, иногда данные, иногда самостоятельность, а иногда просто привычка все контролировать самому.
1: Вот ну, так. Кстати, да. Это да. Ну так нам же проще, как будто бы живется. Вроде бы-то и есть технологии, но в большинстве случаев они сразу нам ускоряют жизнь, да, делают где-то удобнее, безопаснее. Ну, вот, да. Поэтому, в принципе, почему нет? Ну вот сразу тоже переживают потом, что люди могут оставлять за собой последнее решение всегда, а с технологиями уже нет.
0: Ну да,
1: как
0: и
1: будто
0: вроде бы
1: уже компьютер решает все.
0: Тебе навязывают, какое решение более правильным. И ну, пока тебе навязывают вот так, а потом может быть как-то по-другому. И ты даже не успеешь понять, правильное или неправильное решение. Поэтому, ну, такое себе, я не знаю, я продолжаю бояться всех этих развития такого стремительного технологии. И, кстати говоря, уже многие статисты утверждают, что восстание машин, так называемое, как бы громко это ни звучало, собственно, не за горами, и оно как будто бы даже неизбежно.
1: Я в это не верю. Я вот посмотрю на этих таких роботов, которые пока не могут даже бегать нормально. Как будто, мне кажется, меня не догонят.
0: Да мне тут даже вопрос не в роботах. Тут
1: а
0: даже
1: что,
0: вопрос...
1: машины прям Audi восстали?
0: Нет, искусственный интеллект, который может, ну, то есть взять под контроль там всяческие управленческие
1: Ой,
0: пункты.
1: Ну это,
0: вот
1: мне кажется, это прям фильм это пересмотрел. Не будет такого. Да?
0: Ладно, не буду, пойду посплю.
1: Ты знаешь, что говорят, что вот вообще мы согласны буквально на все, что может делать за нас хоть что-то. Вот кофе, кофемашина, отлично. Убирать, мыть там что-то, робот-пылесос у нас есть. Вот с одной стороны это все экономит время, а с другой мы реально перестаем уметь обычные вещи и такими бытовыми инвалидами становимся.
0: Но мы просто на самом деле время такое, что мы перенаправляем наше свободное время на другие задачи, которые нам на данный момент кажутся более важными. Может быть, это и правильно, потому что на самом деле раньше люди жили поспокойнее, там пошел, вышел в поле, попыхал, вернулся, лег спать. Света нету, ничего нету, лампочку, свечку задул и все, спать.
1: Ну да, раньше не 30, прям 50 даешь, им 30, а им прям все 50 можно дать по фотографии.
0: А сейчас, ну, время другое, и движение жизни совершенно другое, нужно быстрее все успевать, да и людей как бы на планете стало побольше, поэтому приходится бороться за место под солнцем. Кто быстрее, тот и молодец. Выше, быстрее, там как-то в Олимпийской.
1: Да. Ну что, в этом часу у нас также гороскопчик будет.
0: Ну и обязательно новости вам еще расскажем, поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на Зефир ФМ.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну, а чтобы у вас не было меланхолии, мы вам расскажем обнадеживающий позитивный гороскопчик. Итак, овны, сегодня неудача другого человека может неожиданно открыть для вас дорогу, которая раньше была закрыта. Вот так.
2: А тельцам звезды советуют не отказываться от неожиданного приглашения. Оно может привести вас к знакомству, которого давно не хватало.
1: Близнецам сегодня сделают предложение, от которого захочется отказаться сразу, но позже вы поймете, что стоило подумать.
2: Раки, человек, которого давно вы перестали ждать, сегодня напомнит о себе совершенно неожиданным образом.
1: Львы, сегодня вас могут похвалить за то, что вы сами считаете обычной мелочью. И именно это признание окажется важным.
2: Девы, проверяйте сегодня документы, чеки и договоренности. Маленькая деталь способна сэкономить вам деньги и время.
1: Весы, сегодня вам захочется изменить привычный сценарий, и даже небольшая перемена может неожиданно улучшить весь день.
2: Скорпионы, чужое нет, сегодня сначала может вас задеть, но именно оно способно подтолкнуть к варианту гораздо интереснее первого.
1: Стрельцы, не пытайтесь сегодня все сделать самостоятельно. Чужая помощь может превратить большую проблему в довольно простую задачу.
2: А козерогам сегодня стоит попробовать новый подход к старой проблеме. Решение окажется ближе, чем вы думаете.
1: Водолеи, старая идея, которую вы когда-то забросили, сегодня неожиданно может снова оказаться актуальной.
2: А рыбам стоит в любви рискнуть, сделать первый шаг, а вот с деньгами лучше не поддаваться на слишком заманчивое обещание.
1: Ну вот так вот, поэтому никаких меланхолий, мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку, и день идет прекрасно.
0: Сделано в Беларуси.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, пришло самое время к новостям небольшим интересным, да, которые мы для вас накопали.
1: Итак, американка собрала 13 тысяч предметов с лягушками. Угу. Ну, зачем ей это нужно, я не понимаю.
0: Коллекционер, тебе не понять.
1: 13 тысяч лягушек дома, ну такое себе. Кстати, начала она собирать это в 83-м году, ты понимаешь. Как она говорит, началось все с золотого кольца в виде лягушки. Ну, золотого кольца, да, согласна.
0: Ну, можно было и остановиться на этом.
1: Да, но чем дальше, тем больше. Она начала не только собирать украшения, но и одежду, предметы быта, мягкие игрушки. В общем, сообщается, что лягушек в жизни этой женщины настолько много, что ей пришлось приобрести второй дом с большим гаражом, где находится часть коллекции.
0: Нормально. Но вообще говорят, что лягушки в

0: какой-то там из культур, они приносят благополучие и денежное.
1: Ну да, есть даже такая лягушка, как будто бы на монетках, да, вот да, сидит, да, да, тоже, да, говорят.
0: А, по-моему, из буддистской какой-то культуры.
1: Да, да, да, оттуда вам.
0: Итак, ностальгия по бывшим партнерам может укреплять отношения с нынешними.
1: Ничего себе, это что такое?
0: Я не думаю, что...
1: Хорошая идея, да.
0: Стоит это с нынешним партнером обсуждать. Итак, такой вывод был сделан в рамках исследования, в котором приняли участие 172 жителя Южной Кореи. Ну, тоже, давайте не будем полагаться на всего лишь 172 человека, да? В прошлом они завершили одни продолжительные романтические отношения и сейчас находятся в новых. Итог. Те, кто вспоминал приятные моменты как из нынешних, так и из прошлых отношений, ощущали себя счастливее тех, кто этого не делал. По мнению исследователей, это объясняется тем, что воспоминания о прошлой любви не заставляют человека сравнивать бывшего партнера с нынешним, а наоборот, возвращают ему ощущение ценности близости. Однако, это не работало с теми, кто, собственно, рассказывал об этих ощущениях своим партнерам. Нет. Кто вступил в отношения недавно. В их случае такая ностальгия не воспринимается положительно. Все из-за того, что у них на момент исследования не выработалась собственная история. Вот так.
1: Ой, ну слушай, ну, конечно, анализировать нужно. Понятное дело, что хорошие бы отношения не закончились, то есть что-то не устраивало двух партнеров, правильно? Поэтому они разошлись, сделали выводы, нашли себе уже человека по нраву. Но, ну, как бы...
0: Я думаю, что разговор, который начинается с фразы «Ты знаешь, я со своей бывшей обречен».
1: А вот моя Мариночка.
0: Кстати, она пельмени готовила совсем по-другому.
1: Это даже хуже, когда сравнивают там вот пельмени мамы.
0: Да,
1: да. Не то, что моя мама.
0: Это там, там уже не будет ответа, тогда и есть к своей маме, там сразу.
1: Ну что, вот тоже интересная новость. Чтобы снять стресс, китайские работники превращают своих начальников в виртуальных питомцев.
0: Так.
1: Понимаешь, проворачивают они такое с помощью, конечно, же искусственного интеллекта. Вскоре такой питомец может ползать по веб-страницам, кланяться и взаимодействовать с курсором. Ну, китайцы создают таких помощников из фотографий, конечно же, своих руководителей. Но иногда и питомцев своих реально берут, и тоже там вот они все такое вот проделывают.
0: Да, китайцы очень интересные люди на самом деле.
1: Но получается, что если начальник хороший, то можно, в принципе, ну, там, на обои поставить, например.
0: Как ты его целуешь,
1: да, да, да. А если плохой, ну тогда уже все.
0: Начальников плохих не бывает.
2: Сделано.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Да, next summer. Next summer будет summer, так сказать. Ну а что, а у нас тоже прощание с вами.
1: Но ненадолго, только до завтра.
0: Собственно. Буквально, да, завтра уже четвертиночка пятницы, точнее, маленькая пятница.
1: Это уже радостная пятница завтра, уже
0: да.
1: Хорошая часть.
0: Уже хорошая.
1: Ну, на самом деле, четверг завтра будет, но 8:05 мы снова в ваших динамиках, а мы это Рома Вакс
0: и Юль Гладкова. Ну а пока.
1: Пока-пока.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Аэропорт Гродно готов возобновить регулярные пассажирские перевозки. Пока это единственный региональный аэровокзал страны, который не включен в общую полетную программу. Уже завершен комплексный ремонт взлетно-посадочной полосы общей площадью 8,5 тысячи квадратных метров. В ближайшее время закончится установка передового навигационного комплекса. Новое оборудование позволит принимать воздушные судна в любых метеоусловиях.
0: Город.
1: В Бобруйске прошло выездное совещание по вопросам строительства. Максим Гурин вместе с заинтересованными лицами ознакомился с ходом возведения хирургического корпуса больницы имени Марзона, а также осмотрел место будущей застройки на Ковзана, где появится поликлиника номер 5. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: На юге Китая начал работу первый в мире завод интеллектуального производства человекоподобных роботов. Проектная мощность предприятия достигает 10 тысяч единиц продукции в год. Организация способна выпускать одного гибрида каждые 10 минут. В проекте используются передовые технологии планирования, а также системы промышленного моделирования.
0: Вот это да!
1: Американский мастер создал самый широкий в мире форт. Авто собрано из двух хэтчбеков, которые разрезаны вдоль и ювелирно сварены вместе. Спереди сразу 4 кресла и 2 руля, причем вторым тоже можно управлять.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Ну что ж, доброе утро, середина рабочей недели, друзья. Ну что ж, среда, и у нас число сегодня 16-е. Ну, давайте начинать с позитива, на хорошей волне. Настраиваем волну на 95,4 и продолжаем наше утро.

Ну что ж, середина часа на Зефир ФМ, с вами по-прежнему Нулимята. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день. Сегодня 16 сентября. Ну что ж, Белгидромет объявил желтый уровень опасности. Днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков. И в страну начнут поступать более теплый воздух Западной Европы. В Могилевской области температура воздуха немного поднимется. До 23 градусов тепла нас ожидают. Ветер южный слабый или умеренный. Так что наслаждаемся наступившим теплом. Ну и, конечно же, на самой сладкой радиоволне это делаем.

0: мудрее всего время. Именно оно все раскрывает и ставит на свои места.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси!

0: Ну что ж, среда пришла, неделя прошла. Почти, шучу, конечно. Чтобы дожить до пятницы, друзья, с ясной головой нужно правильно спать. А вот вы знали, что сон без подушки вреден для мозга? Нет, дело не в мистике. Просто когда всю ночь лежишь бревнышком на голом матрасе, утром твой процессор работает на резервном питании. Нарушается кровообращение. Кислород плохо поступает к извилинам нашим. И вместо гениальных идей хочется просто спрятаться от всех обратно под одеяло. Так что давайте договоримся. Никаких геройств ради красивых фото в соцсетях. Шея одна, а дедлайны бесконечные. Ну а пока заряжаем наши нейроны отличными треками в конце этого часа. Артемас. И далее Владимир Пресняков. И бриллиант послушаем от Артиасти. А с вами Налимят на волне 95.4. Услышимся уже в следующем часу. Не переключайтесь.
1: Главные новости. Музыкальные чарты. Эксперименты. Интерактивное лайв-шоу. Авторские программы. Зефир FM.

мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

хочу дышать с тобой в один так. Знаю, ты права, жизнь из мелочи, но если в ней нет любви, то зачем? Мир похож на лего, мечты против эго, так каждый

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Аэропорт Гродно готов возобновить регулярные пассажирские перевозки. Пока это единственный региональный аэровокзал страны, который не включен в общую полетную программу. Уже завершен комплексный ремонт взлетно-посадочной полосы общей площадью 8,5 тысячи квадратных метров. В ближайшее время закончится установка передового навигационного комплекса. Новое оборудование позволит принимать воздушные судна в любых метеоусловиях.
0: Город.
1: В Бобруйске прошло выездное совещание по вопросам строительства. Максим Гурин вместе с заинтересованными лицами ознакомился с ходом возведения хирургического корпуса больницы имени Марзона, а также осмотрел место будущей застройки на Ковзана, где появится поликлиника номер 5. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: На юге Китая начал работу первый в мире завод интеллектуального производства человекоподобных роботов. Проектная мощность предприятия достигает 10 тысяч единиц продукции в год. Организация способна выпускать одного гибрида каждые 10 минут. В проекте используются передовые технологии планирования, а также системы промышленного моделирования.
0: Вот это да!
1: Американский мастер создал самый широкий в мире форт. Авто собрано из двух хэтчбеков, которые разрезаны вдоль и ювелирно сварены вместе. Спереди сразу 4 кресла и 2 руля, причем вторым тоже можно управлять. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Вы слушаете самое сладкое радио страны. Зефир.

0: дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Сегодня среда, и мой совет дня касается нашего отдыха. Забудьте мифы о том, что спать без подушки полезно для осанки. Вот современные сомнологи выяснили обратное. Отсутствие поддержки заставляет мышцы шеи находиться в постоянном напряжении 8 часов подряд. Кровь хуже циркулирует головному мозгу, и вот оно, ощущение деревянной головы в офисе. Подушка нужна не для красоты, а чтобы наш мозг получал полноценный ночной апгрейд. Выбирайте правильную высоту, и пускай эта рабочая среда будет максимально продуктивной. Ну, конечно же, на самой сладкой радиоволне.
1: Дневной зефир.

0: спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
0: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 375-29-689-77-78.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Середина часа на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Нулимята на волне Зефир ФМ. Да. Ну что ж, сегодня середина рабочей недели, среда, 16 сентября. И что же сулят нам звезды гороскопа? Обещают нам беззубые проблемы и решаемые ситуации, что это очень даже радует. Так что если мы подключим креатив и будем изобретательны, то этот день пройдет без лишней нервотрепки. Чаще говорим комплименты всем вокруг, друзья. Это поднимет настроение не только окружающим, но и нам самим. Не скупимся на приятные слова. Больше шутим. Юмор в этот день может разрядить непростой разговор и поможет произвести впечатление на нужных людей. Мы устанем уже к обеду, кстати, уже совсем скоро. Но не стоит выжимать из себя последние силы. Лучше взяться не за невыполнимые миссии, а за знакомые и понятные задачи. Ну а верить гороскопу или нет, как всегда, я говорю, это дело каждого. А оставаться на волне 95.4 обязательно. И слушаем Ваню Дмитриенко, Мэмбэк и Сюзанну.
1: Дневной зефир.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси появился новый электрокроссовер Geely EX5+. Он создан, чтобы развеять страхи перед электрокарами. Запас хода достигает 550 километров. Этого хватит и на город, и на поездку за его пределы. Электромотор на 218 лошадиных сил разгоняет авто до сотни всего за 7,6 секунды. В топовой версии панорамная крыша, массаж и вентиляция сидений. Аудиосистема с 16 динамиками. Стоимость от 68 до 84 тысяч рублей. Доступно 5 цветов кузова.
1: Про машины для людей.
2: На АвтоВАЗе готовят к серии кроссовер «Лада Азимут». На опытном производстве уже собраны сотни предсерийных машин. Для отладки конвейера одновременно выпустили до 60 автомобилей. Серийный выпуск стартует в сентябре. До конца 2026 года соберут несколько тысяч авто. В 2027 году объемы планируют нарастить до десятков тысяч машин. На старте модель получит атмосферные моторы 1,6 литра на 120 лошадиных сил и 1,8 литра на 135 лошадиных сил. Позже добавят турбомотор на 150 лошадиных сил с автоматом. Особенности новинки – электрический обогрев передних боковых стекол. Производитель называет его первым в мире.
1: Дай газу!
2: Mercedes запатентовал технологию для плавающего G-класс. Электрический гелик может стать настоящей амфибией. В колесных арках разместят съемные элементы плавучести. Это надувные модули либо блоки из пенополиуретана. 4 электромотора помогут держать курс и выйти на берег. Элементы будут храниться в нише запасного колеса. Накачивать их планируют штатным компрессором.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 8044 550

0: 16-й день осени, друзья. Ну что ж, предки в этот день верили, что сегодня нужно наводить порядок не только в доме, но и в мыслях перед наступающей осенью. Так что если по пути на работу вы думали разобрать балкон или наконец-то записаться на курсы, звезды явно на вашей стороне. Пускай эта середина недели пройдет легко, продуктивно и обязательно с улыбкой, но я на Лемята пока поставлю вам отличные треки для этого и, конечно, для сохранения хорошего настроения. Леди Гага. Далее послушаем ТТ. И Мэри Гу начнет все заново. А с вами Нелли Мята. Услышимся уже в следующем часу. Кстати, напомню, что наша традиционная игра состоится с 13 до 14 часов на самой сладкой радиоволне.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В ходе очередного раунда переговоров в Минске между Белоруссией и США был достигнут значительный прогресс. Участники также обсудили международные вопросы, двустороннюю повестку дня и другие темы, представляющие взаимный интерес.
0: Город.
1: С 16 сентября до вечера 18 числа в связи с проведением праздничных мероприятий будет ограничено движение по Пушкина от улицы Максима Горького, дом 28, до дома 33. С 17 сентября будет перекрыт проезд от Островского до Гоголя, а также по Максима Горького от Советской до Октябрьской. 17 сентября изменятся маршруты автобусов номер 6, 6А. Остановка улица Островского будет исключена в обе стороны.
0: В мире.
1: Уровень инфляции в Польше достиг самого высокого показателя за 14 месяцев, почти 3,5%. Стоимость проезда в общественном транспорте выросла более чем на 11 пунктов. Водоснабжение, электричество, газ и другие виды топлива стали обходиться дороже на 4,5%. Расходы на здравоохранение поднялись почти на 5%.
0: Вот это да!
1: В Китае показали робота пожарного, который способен работать при температуре до 500 градусов. Гибрид в термостойкой броне прошел первое испытание в условиях реального возгорания. Машина может определять очаг воспламенения, фиксировать наличие токсичных газов и искать людей, оказавшихся в ловушке.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-2-25-43-68-06-43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: 95,4 FM.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Дневной зефир.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Слушайте самую сладкую радиоволну, с вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, сегодня среда. А знаете, почему среда идеальный день для пиццы? Ученые посчитали, именно к этому дню уровень гормона стресса, кортизола, достигает пика, а сахар в крови падает до критического минимума. Организм буквально кричит о помощи и требует углеводы, так что не отказывайте ему. Пицца во вторник – это спонтанность, пицца в четверг – предвкушение выходных, а вот сегодня это чистая антистресс-терапия по календарю. И прямо сейчас я, Налимята, разыгрываю пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125, где большой выбор азиатской и итальянской кухни. Друзья, обязательно посетите это заведение. Если нет возможности, то ничего страшного, можно заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас испытать свою удачу и выиграть пиццу-маргариту, ответьте на мой такой вопрос. Какая самая популярная начинка для пиццы? Отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 95440. Ну а в конце этого часа уже определится победитель.
1: Дневной зефир.

0: праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ого, какое кольцо! Откуда?
1: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
0: Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Завод «Белджи» намерен выпустить до конца 2026-го 120 тысяч машин. В приоритете производителя удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Увеличивается изготовление экотранспорта. В этом году планка 10 тысяч электромобилей. К слову, «БелАЗ» в 2027-м намерен представить самосвал на водородном топливе. Проектные работы практически завершены. На предприятии также идет модернизация.
0: Город.
1: С 26 сентября с 9 утра до 3 дня в Бобруйске будет организована ярмарка «Золотая осень». По субботам и воскресеньям на открытой площадке по улице Максима Горького, проезжая часть вдоль дома 41, бобруйчанам будет предложен широкий ассортимент сельскохозяйственной, мясной, молочной продукции, рыбы, меда, саженцев, посадочных материалов и других товаров отечественного производства.
0: В мире.
1: Трагедией закончились съемки телевизионного репортажа в американском Лос-Анджелесе. Там разбился вертолет с журналистами. Жертвами стали 3 человека, еще один находится в критическом состоянии. Съемочная прибыла на место крупного ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, в котором также погибли 2 человека, еще 6 пострадали.
0: Вот это да!
1: В Чили пингвинов наряжают в специальные жилеты. Они нужны для того, чтобы раны у птиц заживали быстрее. Миниатюрные приспособления прошиты волокнами с микрочастицами меди и цинка, которые предотвращают размножение бактерий, грибков и клещей, а также помогают пернатам быстрее восстанавливаться. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, среда – это маленькая пятница, спросите вы. А нет, с точки зрения науки, сегодня самый важный рабочий день недели. Интуитивно мы чувствуем, среда – пик нашей продуктивности. По словам экспертов, после выходных организму нужен понедельник на раскачку. Во вторник биоритмы только разгоняются, друзья. Зато сегодня у нас максимальный уровень физической, психической и интеллектуальной активности. Так что, если вы планировали закрыть сложный проект или пойти к начальнику за повышением, например, зарплаты, сейчас самое время. Главное успеть сделать все важное до четверга, потому что дальше наши внутренние батарейки начнут плавно разряжаться. Ну а чтобы зарядиться прямо сейчас на волне Zephyr FM, включаем звук громче, слушаем трек «Перемотай» от группы Fasta Family.
1: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 8044 500.

Если вы сегодня выбежали из дома без чашки кофе и бутерброда, есть серьезный повод, чтобы тормозить. Ученые бьют тревогу, ведь регулярный пропуск завтрака – это не просто голодное урчание в животе, как 11 утра. Исследование специалистов из Гонконга показало прямую связь между пустой тарелкой по утрам и нашим здоровьем психологическим. Да, у тех, кто игнорирует завтрак, риск депрессии почти в 3 раза выше, чем у дисциплинированных едоков. Организм просыпается в стрессе, уровень сахара падает, а вместе с ним улетучивается самоконтроль. Представляете? Так что те необдуманные покупки или вспышки гнева на коллег во второй половине дня могут быть вовсе не чертой вашего характера.

0: Акция «Отбел госстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах «Белгосстраха».
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Вы слушаете «Волну» из эфира ФМ. Уже ж напомню, что середина рабочей недели. То самое время, когда батарейка энтузиазма начинает, ну, предательки садиться. Но ученые нашли способ вернуть нам улыбку всего за 5 минут. Свежие данные исследования говорят о том, что нашему мозгу, ну, не нужны антидепрессанты или долгий отпуск. Достаточно просто понюхать кофе. Да, участники эксперимента вдыхали аромат зерен в течение 5 минут всего лишь. И приборы зафиксировали чудо. У них снизилась тревожность и усталость, а мозг перешел в состояние глубокого расслабления. Так что, если начальник хмурится, а задача нависит над головой, сделайте перерыв. Ну, подойдите к кофейне или просто откройте банку с зернами. Это абсолютно бесплатно, законно и, конечно, официально одобрено наукой и мной на лимяты. Действительно бодрит и хорошее настроение на целый день. А если еще подключить хорошую музыку, особенно на волне Зефира ФМ, то день максимально пройдет удачно. Меня зовут Нелли Мята, мое эфирное время подошло к своему завершению. Ну что ж, услышимся уже завтра на волне Зефира ФМ с 11 утра. Включайся!

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Белавия 16 и 17 сентября проведет акцию. В эти дни можно приобрести билеты по тарифу промо со скидкой до 50% на все прямые регулярные рейсы в Минск, Гомель, Могилев и Брест, а также обратно. Купить квитки со скидкой можно только на сайте авиаперевозчика.
0: Город.
1: 17 сентября в Бобруйске пройдет масштабный молодежно-патриотический концерт, посвященный Дню народного единства. Праздничная программа начнется в 19:00 на площади Ленина. Гостей мероприятия ждет яркий и насыщенный вечер, интересные спикеры, зрелищные творческие номера, любимая музыка. Подробности на сайте bobrulife.by.
0: Соседи.
1: 20 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы Федерального собрания России 9-го созыва. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние граждане соседней страны, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Беларуси. В Синёкой откроют 7 участков, один из них в Бобруйске, на Социалистической 90, в Центре дополнительного образования детей и молодежи, будет работать с 8:00 до 20:00.
0: Вот это да!
1: Лошадь застряла в пруду в испанской Валенсии. Ее пришлось эвакуировать на вертолете. Животное обнаружили местные жители в воде и не смогли самостоятельно ее вывести на берег. Спасатели подняли парнокопытные при помощи спецтехники и благополучно доставили ее на сушу. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно и больно.
2: Больше не будет.

0: Бобруйске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
3: Всебелорусское народное собрание.
2: Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Заседание в конституционном статусе с 2024-го проходит ежегодно. Нынешний год юбилейный. Исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996-го.
1: Город.
2: В преддверии Дня народного единства в Бобруйске на улице Ванцетти возложили цветы к братской могиле. Отдать дань памяти павшим пришли руководство администрации Ленинского района Бобруйска, представители трудовых коллективов, активисты общественных объединений и молодежь. Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
1: Соседи.
2: 20 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы Федерального собрания России 9-го созыва. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние граждане соседней страны, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Беларуси. В Синёкой откроют 7 участков, один из них в Бобруйске на Социалистической 90. В Центре дополнительного образования детей и молодежи будет работать с 8:00 до 20:00.
1: Вот это да!
2: Американка собрала 13 тысяч предметов с лягушками. Создавать коллекцию, которая посвящена земноводным, женщина начала еще в 1983-м. Началось все с золотого кольца в виде амфибии. Позже дама начала приобретать и одежду, предметы быта, мягкие игрушки и статуэтки. К слову, ее набор стал большим, поэтому ей пришлось приобрести второй дом с большим гаражом.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22, далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
4: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: где оказался бессилен ум, там часто на помощь приходит время.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Реклама. Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
2: Всебелорусское народное собрание.
1: Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Заседание в конституционном статусе с 2024-го проходит ежегодно. Нынешний год юбилейный, исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996-го.
0: Город.
1: В преддверии Дня народного единства в Бобруйске на улице Ванцетти возложили цветы к братской могиле. Отдать дань памяти павшим пришли руководство администрации Ленинского района Бобруйска, представители трудовых коллективов, активисты общественных объединений и молодежь. Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: Соседи.
1: 20 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы Федерального собрания России 9-го созыва. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние граждане соседней страны, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Беларуси. В Синёкой откроют 7 участков, один из них в Бобруйске на Социалистической 90. В Центре дополнительного образования детей и молодежи будет работать с 8:00 до 20:00.
0: Вот это да!
1: Американка собрала 13 тысяч предметов с лягушками. Создавать коллекцию, которая посвящена земноводным, женщина начала еще в 1983-м. Началось все с золотого кольца в виде амфибии. Позже дама начала приобретать и одежду, предметы быта, мягкие игрушки и статуэтки. К слову, ее набор стал большим, поэтому ей пришлось приобрести второй дом с большим гаражом.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22, далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Реклама.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелекомшоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на шоп Белтелеком Бай.
3: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
4: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: все. У меня был ужасный день.
1: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
2: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2006. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 375-29-687-78.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
3: Сделано в Беларуси.
4: Убиваю сам, ведь уже не спросишь больше, где ты там пропал. День на минимала, в голове туманно.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. В ходе очередного раунда переговоров в Минске между Белоруссией и США был достигнут значительный прогресс. Участники также обсуждали международные вопросы, двустороннюю повестку дня и другие темы, представляющие взаимный интерес. В Бобруйске прошло выездное совещание по вопросам строительства. Максим Гурин вместе с заинтересованными лицами ознакомился с ходом возведения хирургического корпуса больницы имени Марзона, а также осмотрел место будущей застройки на Ковзана, где появится поликлиника номер 5. 17 сентября в 19:00 на площади Ленина начнется большой молодежно-патриотический концерт, посвященный Дню народного единства. В программе лучшие творческие номера, выступления спикеров, любимые хиты и особая атмосфера сплоченности. 19 сентября любителей мотоциклов, велосипедов и активного отдыха объединит большое спортивное событие – закрытие велосезона традиционным велопробегом. Старт в 10:00. Бобруйчан приглашают 20 сентября присоединиться к республиканской экологической акции и провести выходной с пользой для здоровья. В этот день в микрорайоне Киселевичи пройдет легкоатлетический эко-кросс. Принять участие в забеге могут все желающие. В 11 утра начнется регистрация. С 26 сентября с 9 утра до 3 дня в Бобруйске будет организована ярмарка «Золотая осень». По субботам и воскресеньям на открытой площадке по улице Максима Горького, проезжая часть вдоль дома номер 41, бобруйчанам будет предложен широкий ассортимент разных изделий. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет пасмурная погода, ожидаются осадки. Ветер южный, порывистый, минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 23 градусов тепла. Влажность 69%, атмосферное давление 762 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
0: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси появился новый электрокроссовер Geely EX5+. Он создан, чтобы развеять страхи перед электрокарами. Запас хода достигает 550 километров. Этого хватит и на город, и на поездку за его пределы. Электромотор на 218 лошадиных сил разгоняет авто до сотни всего за 7,6 секунды. В топовой версии панорамная крыша, массаж и вентиляция сидений. Аудиосистема с 16 динамиками. Стоимость от 68 до 84 тысяч рублей. Доступно 5 цветов кузова.
0: Про машины для людей.
2: На АвтоВАЗе готовят к серии кроссовер «Лада Азимут». На опытном производстве уже собраны сотни предсерийных машин. Для отладки конвейера одновременно выпустили до 60 автомобилей. Серийный выпуск стартует в сентябре. До конца 2026 года соберут несколько тысяч авто. В 2027 году объемы планируют нарастить до десятков тысяч машин. На старте модель получит атмосферные моторы 1,6 литра на 120 лошадиных сил и 1,8 литра на 135 лошадиных сил. Позже добавят турбомотор на 150 лошадиных сил с автоматом. Особенности новинки – электрический обогрев передних боковых стекол. Производитель называет его первым в мире.
0: Дай газу!
2: Mercedes запатентовал технологию для плавающего G-класс. Электрический гелик может стать настоящей амфибией. В колесных арках разместят съемные элементы плавучести. Это надувные модули либо блоки из пенополиуретана. 4 электромотора помогут держать курс и выйти на берег. Элементы будут храниться в нише запасного колеса. Накачивать их планируют штатным компрессором.
0: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ого, какое кольцо! Откуда?
1: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
0: Класс.
1: Счастливая.
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

плотного сентябрьского вечера от среды, 19.02 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго вечерочка желает Светлана Дегтярева. Отправляю очень теплый домашний приветик братульке Шмаженьке. У нас все стабильно хорошо, чего и тебе желаем. Пусть твой вечер пройдет легко, а завтрашнее утро начнется с чудесного настроения. Число 17 очень радует сердечко. Привет сегодня от Ромы, Полины и Юльки. Береги себя, люблю и очень жду. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, приветик сегодня улетел без тебя. Я себя не представляю, мне без тебя ни жить и ни дышать. Пускай моя любовь тебя спасает, а я же буду верно ждать. Так хочется скорее тебя дождаться и заглянуть в любимые глаза. И ласково к щеке твоей прижаться, и много нежных слов тебе сказать. Люблю тебя, береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Скучаю и жду, твоя Кира. Привет среды летит нашему родному единственному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Любим, ждем, верим, знаем, береги свой мир, обнимай нашими сердцами. Все-все-все передают тебе привет. Самый солнечный привет из дома летит сегодня моему сыну Сереже Близко, написала Лариса. Будь здоров, дорогой, будь в добром настроении, пусть к тебе прилетают самые добрые, лучшие новости. А у меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. Огромный привет и тысяча обнимашка от всех наших. Привет горячий из города Мозыря Попову Алексею. Крепите, не грусти, все получится. Брат Леня. Передаю привет по Столовскому Николаю. Очень скучаю, если есть возможность. Набери завтра, пожалуйста, очень нужно. Люблю, твоя жена. Большущий приветик передаем самому лучшему братишке и сыночку Колесниковичу Лехе. У нас все хорошо, мы дома, любим и ждем. Ты у нас самый лучший от всех привет и крепкие обнимашки. Привет любимому дорогому Вячеславу. Я очень сильно тебя люблю, очень сильно скучаю. И очень сильно тебя не хватает. От Викуши. Передаем привет любимому сынули Деменченко Вячеславу. Сынок, верь, придет день, когда Бог тихо скажет. Твои испытания закончились, больше ничего не бойся. Я с тобой. Передаю пламенный приветик любимому мужу Игорю Алешину. Желаю хорошего вечерочка, мой дорогой. Ждем, как всегда, скучаем. Сегодня отправила приветик, должна до тебя в пятницу долететь. Крепко обнимаю, жарко целую. Твой Капашик. Хочу напомнить Бармадову Алексею, что он самый любимый, а я после звоночка самая счастливая. Я Кутяночка. Передаю привет Мише Панфиленко, Игорю Алешину, Сергей Горбачевский. Большущий приветик самому лучшему и братишке и сыночку Колесниковичу Лехе. Все у нас хорошо, любим и ждем. От всех привет и крепкие обнимашки. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Мишка Панфиленко из Солнечного Мозыря. Привет тебе от родителей. Особенных новостей нет. Мама сегодня на первую. Юля уже приехала с работы, а Евка с восьмеркой по русской литературе. Спокойной ночи, сын. Твои родители. Передайте, пожалуйста, приветик от Кристины Сергею Матушеву. Любимый привет. Надеюсь, у тебя все хорошо. У меня вроде бы неплохо. Родной, завтра идем с Оксаной отправлять тебе все. Любим, любимый, очень люблю тебя, очень скучаю. Береги себя, скоро увидимся. Обнимаю. Сладких снов. Твоя Кристина. Передаю привет товарищу Дмитрию Цою. Выкапывательные работы окончены, рыба не клюет, на Витебщине скукота. Работаю, как всегда, в поте лица, а в целом все хорошо. Город готовится к дожинкам эту субботу. Надеемся попасть на праздник. Дружище, желаю терпения и бодрого настроения. С уважением, Максим. Передаю согревающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, написала Елизавета. Зайчка, все хорошо, в субботу ждем тебя, будем в 15 уже у Иры. Отношения с тобой стали первым лучом света в моей жизни, и теперь ни одно облако неудач и забот не способно затмить это теплое сияние. Я хочу еще раз сказать, как сильно люблю тебя, это чувство не выразить словами, но я уверена, ты ощущаешь то же самое. Мы семья. От всех наших огромный приветик, сладеньких снов, доброй ночи, твоя любимая семья. Летит наш домашний привет к нашему любимому человеку Людвигевичу Александру. А у нас все хорошо, надеемся, у тебя тоже. Мы желаем тебе суперского настроения, добрых вестей, больше улыбок. Ну а мы будем тебя ждать, не скучай, твои родные, которые каждую секундочку с тобой рядом. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж, любимая, я все жду и жду приветик, но его все нет и нет. С нетерпением жду субботы, чтобы тебя увидеть. Безумно сильно люблю и скучаю, крепко обнимаю, расцеловываю. Береги себя для меня, ты мое все, сладеньких снов, душа моя. Солнечный привет из Гомеля передаю любимому брату Саше, пишет Катерина Триневская. У меня все хорошо, погода чудесная. Ксюша заняла первое место по шашкам, а Кирилл с командой первое место по футболу. Хорошего настроения и добрых новостей. Все будет хорошо и еще лучше. Береги себя, братишка. Огромный приветик самому дорогому мужу Щемареву Диме. Еще больше люблю и скучаю. Очень тебя не хватает. Красивый приветик сегодня получила. Хорошего вечера и настроения. Не скучай, мы очень тебя любим и ждем. Бесконечно целую, крепко обнимаю. С любовью, жена. Передаю приветик любимому братику Анфренко Сергею, написала Ирина Прокопенко. Родной, мы улыбнись, все наладится. Душевного спокойствия и хорошего настроения. Люблю тебя очень сильно и скучаю. Крепко обнимаю, твоя сестренка Ира. Любящий и безумно скучающий приветик летит моему любименькому мужу Димульке Арсеньеву, пишет Виктория. Очень рада была услышать твой голос, но, как всегда, маловато. Скорее бы 25-е. Очень хочется, чтобы ты был рядом всегда. Ты мне нужен, пусть летят дни, и где-то встретимся мы, чтобы никогда не расставаться. Береги себя, люблю тебя очень, скучаю бесконечно. Обнимаю, целую горячо, твоя любимая жена. Никита Дмитриевич, доброго вечерочка, моя Нюрочка. Мы уже дома долетели почти без приключений. И вхожу в рабочий режим. Завтра сразу звони на Вайбер. Обняла, поцеловала, люблю очень. Оставайтесь с нами, друзья. Сентябрьский шалом на самом сладком.
0: Вечерний зефир.

0: Шалом.
1: Если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, подарите ей сначала хорошее настроение. Но его, безусловно, можно поднять теплым, душевным, согревающим приветиком для родного, любимого, близкого человека вместе с программой «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Летит солнечный, нежный, добрый привет любимому Хайдару от Алины. Очень сильно люблю и скучаю, обнимаю крепко-крепко, целую нежно, очень переживаю, что не звонишь. Очень хочу увидеть тебя, любимый и дорогой, ты у меня самый лучший, умный, самый сильный мой кучеряшка. Передаю свой нежный привет Гайкевичу Александру, пишет Юлия. Поздравляю нас с годовщиной. Сколько лет прошло, а мы все так же молоды, влюблены и счастливы. Жду твоего звоночка с 10.30 до 12 или уже после двух. Целую, обнимаю, сильно скучаю. Держись, крепись, прорвемся. Очень скучающие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый твой любящий приветик прилетел прямо в сердце, я улыбаюсь весь день. Ты волшебник моего настроения. У меня все хорошо, электрик переделывает розетку, дети контролируют, я буду принимать работы под чутким руководством. Люблю до мурашек, обнимаем всей душой, целуем бесконечно. Твои скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Передаю приветик моему любимому мужу Саше, пишет Марина Дриневская. У нас все хорошо, Даночка сегодня вступила в ряды октября. Артем вчера звонил, передавал привет. Я очень сильно тебя люблю, крепко обнимаю и целую. Жду встречи, твоя жена. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания, ваши осенние, простите. Ну вот, у меня еще лето, а уже на самом деле половина сентября прошло. Итак, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Осенний «Шалом» в эфире.
0: Включайся.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного осеннего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм среды. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передайте, пожалуйста, приветик нашему любимому братишке и сыночку Кириленко Никите от всей его семьи. Ну как ты? У нас все хорошо. Вот сегодня пеку пончики, надеюсь, получится вкусное. Обязательно испеку их и для тебя. Планирую завтра отправить тебе приветик и очень буду ждать его от тебя. Крепко обнимаем всей семейкой. Передаю приветик своему любимому бабульчике Барматову Алексею. Вот на часах у меня 18:50. И только сейчас я иду с картошки. Люблю и целую, твой сыночек. Барматову Алексею посылаю привет, обнимашки, день рождения, хорошие праздники. Я всем сердцем понимаю, что ты меня поздравляешь. Помню все твои подарочки, особенно торт в виде сала с прослойкой. Ты умеешь удивлять и любить близких. Спасибо, что ты у нас есть. Ждем и помним, ты с нами всегда рядом. Отметим и за твое здоровье выпью двойную именинница Лилечка. Уже 60 годиков. Передаю привет мужу Митьку Евгению. Любимый, ты мое солнце, которое греет, нежно лаская своими лучами. Душа моя стремится всегда к твоему присутствию, чтобы видеть тебя, чувствовать аромат твоей любви. Сердце любит тебя, дышит тобой и радуется, когда ты рядом. Обожаю твою улыбку и хочу быть с тобой всегда. Храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Я стану воздухом, который дышишь, которым дышишь теплом от солнца в ласковых руках. Дождем.

видишь отражение в стихах и знаешь, что не руки, сердце пишет. Ты моя вселенная, твое солнышко. Передайте огромный привет Слесарчук Димке от Анатолия и сына Ванечки. У нас все хорошо. Ходили с Ваней к стоматологу после школы. В принципе, все прошло хорошо. Мы очень сильно тебя любим. Звони маме, обнимаем. Нашему родному Максимусу пламенный и самый теплый привет хотим, чтобы ты знал. У нас все хорошо, спокойно и радостно, потому что мы думаем о тебе. Мысленно сжимаем тебя в самые крепкие объятия. Помни, ты нам очень нужен и бесконечно обожаем. Самое любимое сладкое радио, передайте, пожалуйста, привет моему сыночку Аристарху. Я люблю тебя безмерно, думаю о тебе ежечасно, верю в твоего ангела-хранителя. Береги свое здоровье, я всегда рядом. Любящий привет направляется родному братику Бармотову Алексею. У нас все хорошо, желаем хорошего вечера, обнимаем твои роднули из Слонима. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.

19.43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передают приветик Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. У нас все хорошо, гуляем на улице, улучшаем настроение Вовы. Очень скучаем, безумно любим, крепко обнимаем. Береги себя. И еще один привет Пашке Ярошевичу от семьи Владыковских. Мы с Катей и Вовкой гуляем на улице. Илья с Леркой поехали вычесывать Кузю. Папу отпустили в отпуск. У всех все хорошо. Береги себя. Обнимаем крепко. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным сентябрьским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Ну а пока послушаем Руслана Алехно с треком «Любить тебя», далее Мия Бойко, ее трек «Экспонат», ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся. Радио без колонии.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера среды и отличного позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем яркой осени и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока.
2: Каждый день.

0: замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не будет.

0: Вечерний зефир.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно.
2: Ведь я тебе душу, душу, душу.

больше не плачет, любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем, даже в жару или зимнюю стужу. Просто скажите, что вам это

0: принципу.
1: Вечерний зефир.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

плакать, больно привык прятать у твоих ног сотни сломанных шпаг. Падал, вставал, снова делу равно, слово к целям всегда —

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: В Бобруйске 23 часа.

спасут. Ты говорила сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: keep watching.
1: В Бобруйске полночь.

0: зачеркнуть.
1: И спустя много лет наша жизнь так.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.